0: Бірге бар жерде көңілгей бар. Energy FM.
1: Если вам кажется, что по утрам кого-то не хватает...

0: Energy FM din Jarnama.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

умники, с отличным настроением, классными рубриками и самой бодрой компанией. А пока оставайтесь на Energy FM и наслаждайтесь главными хитами.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM. Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Энергия бар жерде, көңілгей бар. Energy FM. А сейчас дискотека.
1: Поставьте ноги на ширину плеч.
2: Диджей Игрун. Диджей Игрун. Представляет. Presents. Super Pump Show. Super Pump Show. Super Pump Show.
3: Только лучшая танцевальная музыка. Super Pump
2: Show. Сделай громче.
4: Get ready to pump. Семь вечера на часах в студии, четверг, Супер Памп Шоу снова на Energy FM. Всем привет, с вами диджей Игрун. Впереди час лучшей отборной танцевальной электронной музыки без остановок. Все как вы любите. Делаем громче и поехали!
5: You're listening to Super Pump Show by DJ Игрун.

подходит к концу сегодняшний выпуск. С вами был диджей Игрун в проекте Super Pump Show на Energy FM. Трек-лист и запись выпуска вы найдете в Instagram на странице Super Pump Show. Всем отличного настроения и до следующего четверга.